98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.